0: der Schiff predательства своя, считал, что делает карьеру, а между тем убил ее.
1: Между тем убил ее, а между тем убил ее.
0: За осознание.